Ура, сугардицу! Вакна хани дива клам на кальча. Уитня. Напи макавинан кати сап. Орен. Уре панти дьяны. Чупить я грекрен я гад, тадус иванус. Уэнтон, мгнах я тнумус реки, рынгу вангон, чагат.